0: Playback. Ja wam dam playback. Cicho, kuro!
1: Прогуляла всю ночь, от вечера аж до рання. Прогуляла всю ночь, себе показала.

Tu vladuku предлежащия всем нам во благое изравняйно, коеш до своей потреби плавающим сплава и путешествующим с путешествуй, недугующие исцели врачу до жителес.

0: den весь совершен, свят, мирен и безгрешен, спросивше сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи.
0: Яко ты есть,

0: Во огненных языцах с небесами спослави пресвятого Духа на святые своя ученики и апостолы, спасения нашего ради Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистые освонения Матери, честного славного пророка претечи и крестителя Иоанна, и же во святого отца нашего Иоанна злату устаго архиепископа Константиня Града, святых славных, всехвальных, первоверховных апостол Петра и Павла и прочих, и блажених священу мученик Павла и Василия, епископа Пряшевских и Методия, прото и умена Михаловского, и всех святых помилует и спасет нас, яко благи человеко любе.
1: Аминь. Святый Архангел Михале, охрани нас Бою, будь нашим хранителем против злоби и напастям дьявола, покірно просим я Господа Бога, дай му каже свою міць, а то моє воно небесного безтілесного войска, через Божу міць зажен до пекла сатана, і до духів.
2: Ваше Русинське радіо.